0: и свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай мотор. Моторные масла «Индекс-М».

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, сүйүктүү угармандар, кандайсыздар? Эс алуу күндөрдөн кийин кайрадан бир жумалык иш күнүн ачык деп жарыялап, таңкы лайф сиздердин кызматта.
2: Всем доброе утро, за окном новый день, а в эфире хорошее настроение, как всегда, вместе с нами у микрофона Аскат и Диана. И утренний лайф начинается прямо здесь и сейчас, на часах уже 7.06, а сегодня понедельник, друзья, 6 июля, новая неделя, новый день. И хочется сказать, что нужно, в общем и в целом, начинать новую неделю с хорошим настроением, потому что начнете его хорошо, так он и продолжится, так говорится.
1: Ова, кандай баштасаң, ушундай уланат деген жакшы ишеним бар. Анан мына ушул жаңы иш жумалыгынын дагы алкагында сиздер үчүн сонун маалыматтарыбыз бар, сонун белектерибиз бар. Ошол маалыматтардын бири менен баштайлы. Таңкы лайфтын башкы демөөрчүлөрүнүн жөнүндө маалымат.
2: Да, начинаем новую неделю вместе с БРК Групп и жилым комплексом «Восток-7». Аскат говорит, что хороший дом меняет качество жизни всей семьи. Ты согласен? Вот как семьянин, скажи, пожалуйста.
1: Кошлам. Чындыгында кошлам. Үй бүлө жөн гана дубалдар эмес. Үй бул жөн гана дубалдар эмес. Бул адам күн сайын эс алып, күч топтой турган жер. Ошондуктан бүгүн адамдар кооз батирде эле эмес, ыңгайлуу жана коопсуз жашоо чөйрөсүн тандашат. «Восток-7» дал ушундай заман. Микрорайон болып курулуп жатат.
2: На самом деле здесь предусмотрено все для комфортной жизни. Квартиры от 41 квадратного метра, современные планировки, благоустроенная территория, развитая инфраструктура и, конечно же, удобные условия покупки. Квартиру можно приобрести в беспроцентную рассрочку до 55 месяцев с первоначальным взносом от 15%.
1: Мына ушундай достор, ойгоноуз, турабыз, биздин катарга кошулабыз. Таңкы лайф башталды.
2: Доброе утро, начинаем.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня начнем с того, что прекрасный летний солнечный день, 6 июля, да, друзья, новая неделя, понедельник, и прямо сейчас расскажем, на какие же события богат он.
2: Жумабыз, мындай акчалуу болсун, акчага бай болсун деп, доллар жөнүндө сөйлөп баштай берели.
1: Айлыкты бүгүн албайбыз, э, бизге.
2: Канча күн калды? 3 күн калды, 4 күн калды,
1: э.
2: Достор, дал ушул 6 июль күнү 1785 жылы. Ушундо мындан 241 жыл мурун доллар АКШ'нын улуттук валютасы болуп кабыл алынган экен.
1: Ой, ну здорово, классно.
2: Негизи, доллар АКШ'нын улуттук валютасы, бирок мындай бардык улуттагыларды кубандырган валюта өзү мындай, э.
1: На самом деле, да, да. Ты знаешь, вот я раньше всегда носила одну долларовую купюру. Потом еще нашла, а нет, не нашла, вру, кто-то мне подарил двухдолларовую купюру, и говорят, она редкая на самом деле, два доллара.
2: Бирле купюра, бро, 200 долларовых номинал не бе?
1: Эки доллар.
2: А, эки доллар,
1: эки доллар, и говорят, очень такая редкая купюра, и я ее тоже как, ну, для того, чтобы привлекать, да, дабы наши суммы, положила и эту купюру в кошелек. Надеюсь, не потеряла. Вот я только что вспомнила про нее.
2: Ошон карапоч. Чё, она, ал, нерсе, доллар тартат пекен анан, да, иштеди?
1: Иштеди олыш керек.
2: Ишылып жүрөм, дейсің бе?
1: Ишылып пеш, арц ахчам жоғылып кеткен жоқты. Также сегодня отличный повод подарить хорошее настроение, ведь отмечается Всемирный день поцелуя. Вот-вот. Ученые говорят, что поцелуй снижает уровень стресса, улучшает настроение и даже помогает вырабатывать гормоны счастья, друзья. Так что не скупитесь на проявление чувств. Лишний раз, если обнимете и поцелуете любимого человека, маму, да, отца своего, то, мне кажется, не будет там таким... я думаю, что наоборот, поднимет нам всем настроение. Так что имейте в виду.
2: Албетте, мына ушул майрамды белгилей турган эң башкасы жакын адамдарыңыз жаныңызда болсун.
1: Обязательно.
2: Дагы бир сонун майрам 26 жылдан бери белгиленип келеткен бүткүл дүйнөлүк кардиологдордун күнү экен.
1: Поздравляем, здорово.
2: Негизи Кыргызстанда июль айынын биринчи жекшембиси медиктердин күнү да. Кечээ 5 июлда биздин медиктер өзүнүн майрамын белгилешти.
1: Инстаграмда байкадым мен.
2: Бир күн кеч болсо дагы биз Кыргызстандын жалпы медиктерин халатчан адистерибизди майрам менен куттуктайлы.
1: Обязательно. А еще именно в этот день, в 1994 году, на большие экраны вышел фильм «Форест Гамп». Гордон Белёк ушел Тасмана?
2: Джок.
1: Не смотрел, что ли? Обязательно посмотри.
2: Не
1: ну, хороший фильм. Про человека, который, так скажем, не уставая бегает. Вот. Краткий пересказ тебе. Картина стала настоящей, да, классикой мирового кинематографа, я считаю, и подарила нам одну из самых таких, ну, известных довольно-таки, популярных фраз «Жизнь как коробка шоколадных конфет», да, никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Вот-вот, так что все фанаты данного фильма можете отметить, посмотрев вечером, да, возможно, с любимым человеком, обязательно не забудьте поцеловать этого любимого человека и отметить сегодняшний день.
2: Кананда ойгонуп туруп биздин катарга кошулганды кол калабыз достор. WhatsApp номер 0709-118-118. Кечеки эс алуу күндөрдөн кийин бүгүн угармандарыбыз көрүнбөйт го.
1: Да, кстати, Аскат с нетерпением ждет, так что пишите друзьям наш WhatsApp номер 0709-118-118. А еще в скором времени этот номер вам обязательно пригодится. Поиграем с вами, подарим подарочки. Так что можете отправлять свои теплые сообщения именно на этот номер.
0: Утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчин. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Высокульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
0: Реклама на Авторадио.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, ребят, доброе утро еще раз всем тем, кто только что к нам присоединился. На часах уже 8:05, а это значит самое время добавить этому дню еще больше музыки, хорошего настроения и, конечно же, приятных моментов.
2: Барган сайын біздің қатарға қошылғандардың саны көбейіп отқаны қуандырып отады. Аларды неден біліп отырмыз? Бізге ұшырасқандардың білдірулері жайып отады бұл жақта. Құтмантаңыздар мен Авторадио дейді. Бізді жарқылдап, жайнап, ала, қуал, сұрашып, ардайым күніңізді алдыға алып жүнеген хабарлардан құру қалтырбаған, қуантып, тосу алған Асқат, Диана, қандайсыңар? Ардайым бұлбұлдай сайрап өніңер жаңарып тұрсын. Біз сілерді қолдап қана тұралы дейді.
1: Ушинтип мындай эринбей, э, убактысын бөлүп жазган угармандарыбызга мындай өзгөчө рахматыбызды айтабыз Таскада көз.
2: Ошо да, силердин ушундай колдоо болуп турган болсо барго, Диана көз каалаган
1: иштегис эле келип турат, э?
2: Кырды каалаган тоон ашып кетебиз го.
1: Чоң рахмат. Ушинтип кошулуп бизге жазып турганыңыздар үчүн да рахмат. Мы со Скотом хотим с вами поделиться с очень даже полезной информацией.
2: О, Диана, негизи камсыздандыруу деген нерсе жашообузга керек экен, мындай түшүнөбүз, билебиз, анан эле мындай кийинкиге жылдырып кое бермей адатыбыз бар, э?
1: Ну, кыргыз ише. Привыкли все, да потом откладывать. На самом деле так нельзя делать, да, и это правда. А ведь оформить тот же полис ОСАГО, допустим, да можно, ну, очень даже быстро. Например, в Alma Insurance на это уходит примерно около 15 минут. Совсем-то ничего.
2: Да. Эң башкысы, камсыздандыруу кырсык болгондо чыгымды азайтып, өзүңүзгө болгон ишенимди сезүүгө жардам берет.
1: Да, друзья, именно об этом мы поговорим в проекте «Территория защиты», как страхование помогает защитить не только себя, да, но и своих близких, и, конечно же, свое имущество. Это очень-очень даже важно.
2: Кутман таңыздар менен, менин сүйүктүү алпаруучуларым, жакшы эс алып келдиңерби дейт. Диана, эс алгандай өттү?
1: Утадык, эң башкысы, если до этого мы спали там до 6 утра, то я прямо оторвалась и поспала до 8 утра.
2: Ухтаганды билбейсин, да?
1: Я не знаю, у меня организм, наверное. У меня уже свой будильник, знаешь, в голове уже выстроен таким образом, что я не могу позже проснуться.
2: 8-ге чейин уктадым дегенде уксам көп эле киши күлөт болуш керек. Эс алуу күндөрү 8-ге чейин уктадым деп ваа дейт болуш керек элдин
1: бардыгы. Что поделать? Вот что сделать для того, чтобы поспать, как все нормальные люди, по выходным до 11 часов. Вот ты до скольки поспал?
2: 10-11. Эс алуу күндөрү мен 10-11-сиз турбайм го дейм.
1: Молодец, завидую. Завидую белой завистью.
2: Курска чакырып үйрөтсөмбүз сени ошого яп. Достор, ой конобуз, турабыз. Кана WhatsApp номер 0709-118-118. Таңкы лайфтын экинчи сааты. Демек, алдыда оюндар бар.
1: Доброе утро всем еще раз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Амирбек Атабеков жүрөктө сенсиң жаным деп аталса оңор десте. А биздин жүрөктө угармандар, угармандардын жүрөгүндө ким бар болду экен я? Биз да турабы?
1: Очень сильно надеюсь, да. Но судя по тому, как нам пишут наши слушатели, я думаю, что ты прав. Аскат, сейчас вот все чаще говорят о безопасной городской среде.
0: Ова, тура эле, бирок бул чети бул абдан маанилүү. Ошондуктан Восток 7 комплексинде автоунаасыз жабык куруу каралган. Балдар коопсуз оюн айанчаларында эркин ойной алышат. Ал эми чоңдор таза аба жана тынч аймакта сейилдеп эс алышат. Мындай чечим үй бүлөлөр үчүн өзгөчө ыңгайлуу.
1: Кроме того, во дворе предусмотрены современные зоны отдыха и благоустроенные прогулочные аллеи, друзья, где приятно в целом проводить время в любое время года. Это очень-очень, я думаю, важно. Мы сейчас говорим про Восток 7, но от строительной компании БРК Групп.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталган бул саатыбыздагы эң алгачкы байкел оюнубузду баштап салалы деп атабыз достор. WhatsApp номер жазып алыңыз 0709 118 118.
1: А мы для вас подготовили очередной сертификат в спа-центр Асылмет. Это центр красоты и оздоровления для женщин. Есть у них фитобочка, который помогает похудеть. Можете пройти кавитацию, а также скорректировать свою фигуру, да, быть еще краше, быть еще изящнее. И еще и получить массаж лица натуральным способом. Они находятся по улице Шакирова, 35А. Если хотите приятно провести время, отдохнуть и расслабиться, то добро пожаловать в нашу игру. Игра у нас называется, как вы сами уже поняли, «Кручу-верчу, перевести хочу».
0: Орусча бир сонун ырдан үзүндү камдап койдук. Ошону кыргызча кылып ким кызыктуу өзгөчө кылып которо турган болсо, дал ушул спа борборго чакыруу барыбызды тапшырабыз.
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вам необходимо перевести отрывок песни, очень даже популярный, с русского на кыргызский язык. И тот, кто переведет необычно, самое главное, верно, да, и по нашему мнению, так сказать, как красиво, да, наверное, тот получит, да, тот получит сертификат в спа-центр Асылмет. Итак, слушаем внимательно.
3: Как же я люблю тебя, и мне понять, как же я боюсь тебя потерять.
1: Ну, очень даже легкие слова, да?
0: Романтика.
1: Я думаю, да. Постарайтесь, пожалуйста, перевести данный отрывок без чата GPT, друзья.
0: Негизи мындай сүйүктүү бири-бирин жакшы көргөн адамдар бири-бирине күндө эле айткан сөз экен, э? Демек которуу деле анчалык кыйын болбойт.
1: Ооба да.
0: Өткөндө ушул оюндун тапшырмасын берсек бир угарманыбыз англисчеге которуп койгонго. Достор, муну бизге кыргызча которуп жөнөтүш керек.
1: Англисче өтө эле эме болуп кетет, э? Кыйыныраак болуп кетет го башка угармандарга.
0: Аны биз кайра которуп, анан кайра бирөө жарым бизге белек бергиш керек болуп калат да. Ошон үчүн бизди да кыйнабай.
1: Туура айтасың.
0: Орусчадан кыргызчага гана которо калыңыздар дагы жоопторду узатабыз 0709-118-118 WhatsApp номерине.
1: Как же я люблю тебя, и мне понять, как же я боюсь тебя потерять. Вот этот отрывок вам необходимо перевести на кыргызский язык. А через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
2: Кручу, верчу, перевести.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчин. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп. Бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз. Натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
6: Сметана и зелень божественно.
7: Это пир.
6: О, грибы в сливочном соусе нежно.
7: Это

0: подбирай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Нуриге рахматыбызды айталы, көрүшкөнчө деп аталдыр. Десте 8 саат 38 мүнөт, а бизде болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгы даяр.
1: Да, хотим сразу же поздравить абонента, чей номер заканчивается на 513. Ты большой молодец. Как мы поняли, у тебя очень хороший русский, очень хороший кыргызский.
0: Жок, анан дагы мындай, ашыкча сөздү колдонбой, тогуу тер жерин жазып тур да. Мен сени сүйөм, сени жоготкондон корком дей. Кандай түшүнүктүү, кандай жеткиликтүү?
1: Башка иштекен эч кандай сөздүн да кереги жок, э?
0: Ооба. Жеңиш кут болсун. Асылмет спа борборуна сизге жолдома бердик, барып жашарып, сопсулуу болуп, арыктап келиңиз.
1: Да, все верно, друзья. Продолжаем, вас ждет очередная игра «Нейрофакты».
0: Нейрофакты. Анда эмесе, достор, дагы бир байгелүү оюн. Буга чейин биз баса белгилеп айтып келген БРК Групп курулуш компаниясы бул таңкы лайфтын башкы өнөктөштөрүнүн бири. Бизде болсо мына ушул БРК Групптан сиздерге сонун мерч белектер топтому бар. Ал жакта сизге керектүү заманбап, пайдалуу сонун белектер бирөө эмес, бир нечесин топтоп койдук. Сиз болсо бул оюндан жеңүүчү болуп, дал ушул демирчүбүздүн белегине ээ болуңуз.
1: Да, друзья, хочу напомнить, что каждый день вместе с БРК Групп мы разыгрываем фирменные подарки. А пока еще один интересный факт. В квартирах жилого комплекса «Восток-7» предусмотрены трехметровые потолки, большие панорамные окна и просторные балконы. Благодаря этому помещение выглядит еще светлее, просторнее и уютнее.
0: Мына ушундай сонун үйлөрдө ким жашаш керек? Сонун үйлөрдө...
1: Сонун адамдар жашаш керек.
0: Ооба, алар кимдер? Алар биздин угармандар. Туурабы?
1: Все верно.
0: Ооба, мунун баардыгы, достор, «Восток-7» турак жай комплекси жөнүндө сөз болуп атат. Анда эмесе бүгүнкү оюнду баштап коюуга канча секунд калды, Диана?
1: 3-4 секунд калды.
0: Демек, фактыларга кезек бере беребиз.
1: Да, мы для вас, друзья, подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, второй это выдумка искусственного интеллекта. И вам необходимо найти, где реально существующий факт, отправить этот ответ к нам на WhatsApp номер 0709 118 118. Обязательно

0: Пожалуйста, напишите там первый либо второй факт, правда. Ну, не так, что просто один и два, да, потому что есть некоторые слушатели, которые, ну, прям очень сильно заняты и отправляют нам только цифры. Они, иногда бывает, что просто три или четыре еще отправляют, да? Причет три или четыре.
1: Ошондай болбош үчүн жоопторду так бериңиздер. Анан бүгүн биринчи күн, алтынчы өлкө. Канчанчы туура жоопко биз белек беребиз жана.
0: Бир төртүнчү көрөбүз, көптөн бери төртүнчү көрүлө.
1: Ичинде төрт болду элек эле. Төртүнчү келген туура жоопко бизден белек. Аны эмесе фактыларга көңүл бурабыз.
2: Факт номер один.
0: Очередные факты для наших самых, так скажем, внимательных слушателей. В жилом комплексе «Восток-7» панорамные окна и потолки высотой 2,5 метра.
2: Факт номер два.
0: Или же в ЖК «Восток-7» панорамные окна и потолки высотой 3 метра, друзья. Где реально существует еще факт, где выдумка искусственного интеллекта. Напишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И четвертому, кто даст верный ответ, мы подарим классный мерч от БРК Групп.

0: Автомонитор.
1: Борбороздун жолдоруна башпагалы бизге жеткен маалымат боюнча достор, азыркы учурда Лев Толстой көчөсү бир нече аймактарда кесилиштерде тыгын болуп аткан экен. Бул Ибраимов көчөсүнөн тартып Жаш гвардия бульварына чейинки аралыгында. Мына ушул аймактардан айдан өткөнгө же маршрутту эртерээк пландап, эртерээк убакыт бөлгөнгө аракет кылыңыз. Андан сырткары ушундай эле тыгын Тоголок молду көчөсү менен Фрунзе көчөлөрүн кесилиш аймагында орун алган экен. А сиз Борбороздун кайсыл жагындасыз? Ал жакта жолдордо жагдай кандай экен? Эгерде кандайдыр бир өзгөчө жагдайды байкаган болсоңуз, анда бизге жар салып коюңуз. Биз болсо бүтүндөй угармандарды кабардар кылып коюуга даярбыз. Жолуңуздар шудур болсун, жаныңыздарда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: Тоғысат 05 миллион достар, таңқы лайфтың үшінші сатына қош келіңіздер.
2: Всем еще раз доброе утро, на часах 9.05. Просыпаемся, друзья, если вы уже едете, да, куда-либо, то очень даже здорово. Самое время зарядиться на сегодняшний день отличным настроением, да. И знаешь, вот, Аскат, многие думают, что страховка нужна только после какой-либо неприятной ситуации. Но мне кажется, совсем не так.
1: О, чындығында болса, аны алдын ала қамдап қойғандағы жақсы екенін, әдістер дағы бұға шейін айтып келген, аның жаршыда деле бардығыз ошол нәрсені көріп, ұнандық болуш керек. Ошондо арғандай тәуекелшіліктерге даяр болосың, ишенімдүү болосың дегендей.
2: Тем более сегодня можно подобрать защиту и для автомобиля, и для имущества, и даже для путешествий.
1: Әлеме бұл туралуу пайдалуу маалыматтарды территория защиты долбоорунда айтып беребиз, коргоо аймагы долбоорунда айтып берет экенбиз.
2: И ошондой болуп калды кыргызчасы.
1: Вот, территория защиты коргоо аймагы.
2: Да, вот такая вот полезная информация вам от нас. Мы начинаем наш третий час, и впереди вас ждут игры.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Бек Борбиевтің концертіне барам дегендер қол көтеру өргілі. Біздің тема бойынша оқияларды айтам дегендер қол көтеру өргілі.
2: Да, друзья, большой сольный концерт Бека Борбиева, народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель просто вот всех, да, мне кажется. Бек Борбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и невероятный вечер на берегу Иссык-Куль. Это ли несчастье, а?
1: Ну, да.
2: Да, друзья, вот такую вот прекрасную возможность предоставляет Авторадио. Концерт сам пройдет в Чулпан-Ате. Ипподром, друзья, 17 июля. Это уже совсем скоро. Начало 18.30. Всем советую, всех призываю, можно сказать. Те, которые хотят попасть сюда бесплатно, можете поиграть с нами в игру «Автоисторию».
1: Алеми, тема узболсо, албетте, уна туралы болот, айдоочылар, жүргүнчүлөр туралы болот. Ушул темага ылайыктуу сон окуяларды сиздерден күтөбүз. WhatsApp номер 0708 8, э? 9 бу?
2: 0709.
1: А, 118, 118.
2: Не болуп кетти деп коём.
1: 0709, 118, 118.
2: Ну, утро понедельник, оно такое, да, простительно. Да. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо написать свою уникальную историю, друзья. Тема нашего сегодняшнего эфира. Какую информацию об автомобиле вы искали в интернете последний раз? Вот так ирко жолу сен, кандай маалымат издегенсиң?
1: Мен деген өткөн жумада қайық бардым, көлге ораткам, көлге барып, анан бір
2: кардан аштым дебесин, кетип алсам көлге.
1: Жоқ, мен бір датчик күйіп қалды да, анан ошол датчикті іздедім. Мен чек күйіп қалды, анан ошоны іздедім. Анан мен аны издеп, аны тап, түшүнгүчө баягы чегим өчүп калды. Ошо менен калып калды.
2: Истеп тапкыча мен өзүм эле эртерээк Google алайынчы деп койду го,
1: бул кыйратпайт экен деп окшойт дагы, өчүп калдым. Анан кече дагы көлдөн келатсам, эмне күйдү? Балонуңдун жели аз деп күйүп аткан. Шаарга кирсем өчүп калды го ошол нерсе кайра.
2: Бирок азыркы унаалар жакшы, ушинтип майда чүйдөлөрүнөн бери айтып берет э өздөрү.
1: Меники айтып берип атат, кайра өзүнө өзү оңдоп атабы, ушундай иши кылып.
2: Сен канда 21-чи кылым унаасы эмес, сеники канча 22-чи кылым унаасы болуп кетти го.
1: Бул акылдуу, акылдуу. Мен эчтеке билберимди билет да алчы. Анан кой буга ишенсең дала дейби иши кылып. Бир нерсе деген датчик болчу, атында унутуп калдым, азыр бир карап айтып берем. Ошону чат GPT-ден сурадым. Ошо акыркы издеген машина жөнүндө издеген маалыматым ошол болду.
2: Бас ошол. Мне кажется, сейчас многие, да, при помощи искусственного интеллекта какую-либо информацию находят, элементарно даже вот про машину. Друзья, какую информацию искали вы и через какой источник, тоже напишите, пожалуйста. А за самую интересную историю мы уже в конце этого часа подарим очередные билеты на концерт Бека Борбиева, друзья.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Автоистории на Авторадио.
1: Друзья, утренний лайв на Авторадио продолжается. Да, получаем от вас много прекрасных историй по поводу того, что вы в последний раз искали в интернете. И есть у меня история. Доброе утро, Авторадио. Была такая история. Подъехал в магазин, на парковке оставил машину, зашел, купил то, что нужно, выхожу и сажусь якобы в свою же машину. Слово «якобы» мне немного пугает уже.
2: Да.
1: Завожу ключом, машина не заводится. Стартер крутит, но не заводится. Не могу понять, что могло случиться. А потом вдруг на глаза бросается пахучка. На лобовом, которого у меня никогда не было. Очень даже волшебным образом, да, скорее всего, эта пахучка появилась. Смотрю, а это время машина уже с точно такого же цвета припарковалась рядом. Говорит, да. И оставил открытую тоже. Я резко вышел, смотрю, а моя рядом с ней. Как я не заметил, удивляюсь, пишет. А потом, как ни в чем не бывало, сел в свою и уехал. Нет, мне главное интересно, как он открыл чужую-то машину.
2: А чего кстати-то из-за? Пульт предъявил.
1: У меня еще, знаешь, какой вопрос есть? В итоге, какую информацию в интернете искал
2: человека? Завести машину, что ли? Не, кстати, бүгінгі тема, аккумулятор отырып қалыптыр, мені үйдің есі ойғытты, жұмышқа шығып баратыптыр, машинаңды четті керек тоқтат қойосың, ортаға қойып салсың деп. Машинамды от алдырайын десем, аккумулятор жоқ, үйден зымын алып шықты. Улаштырайын десем, менің аккумуляторымда плюс-минус деген жазулар жоқ екен. Анан не қылдық? Чат GPT-не.
1: А такое бывает, что ли?
2: Ушындай болып кенді көрсе. Чат GPT-не аштықтағы плюс-минусын тауып алып, от алдырдық дейді.
1: Знаешь, даже в некоторых вот ситуациях, когда элементарно нужно тебе батарейки куда-либо вставить, там даже тебе нужно, чтобы было написано, где плюс, где минус, а тут даже этого нету. Эх, печально.
2: Мына ушундай, достор, акыркы жолу интернетте өзүңүздүн унааңыз тууралуу кандай маалымат издедиңиз? Мына ушул тууралуу окуяларды күтүп атабыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Эң кызыктуу окуянын авторуна Бек Борбеев агабыздын концертине 2 кишилик чакыруу барагын тапшырабыз.
1: Да, у вас есть еще 30 минут, друзья. В конце этого часа объявим очередного победителя. А до этого хотим дать вам такую вот полезную информацию, да, от БРК Групп. При покупке квартиры важно быть уверенным и в строительной компании. Ты знала об этом, Аскат?
2: Ола, БРК Групп был өзінің 15 жылдық тәжірибесі менен, миңден ашық өзінің қардарлары менен, неден қабар береді? Бұл ішенімді құрылыш компания екен қабар береді. Анан ұшынша квартира сатылғандан кейін, демек, пәтерлер дағы алушылардың көңіліне толады дегенден қабар береді.
1: Именно поэтому многие выбирают БРК Групп, доверяя опыту и качеству строительства, друзьям. Так что имейте в виду.
0: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчин. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Купите сок Вифрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Ну, а у нас пока в городе не севелеп, друзья. Севелеп бетты, да, сегодня прекрасная солнечная погода. Мы хотим прочитать очередные ваши автоистории, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Тема нашего сегодняшнего эфира: какую информацию про авто вы искали в последний раз?
1: Салам авторадио дейт. Барыңыздарға тұнық эфир қалайым деген екен. Ақырқы жолу мен машинамдың пульту іштебе қалып, жақынғы автоаксессуар сатқан жерлерді іздедім. Таптым, көрсе үйім жанында ле бар екен деп күліп тұру арманыз.
0: Ой, ну здорово, классно.
1: Ошол пульт деген неден іштебе қалады? Батарейкадан ле да тұрау?
0: Қайсы пульт?
1: Машинаның пульты.
0: А, жаңағы ачқыштың пульты, пультасы у меня в голове, знаешь?
2: Телевизор, кондиционер, да.
0: Ну, скорее всего, просто, да, батарейку нужно будет поменять. У меня так.
1: Батарейка дамашка жүзге жоқты ал жақта.
0: Да, ну, да, я думаю, да.
1: Еші қылып, машины бұзылбасын, бұзылса дағы шындай мір. Оңой, батарейка, желчеп қалған деген сияқтыны, жәңелілі нәрсе олсын,
0: Ну, ты знаешь, да, ты верно подметил. У меня вот данный пульт очень часто там разряжается. Почему? Потому что это у меня есть автозавод. Так что, друзья, если у вас есть такая возможность подключить автозавод, то всем рекомендую. Это очень-очень даже удобно. Особенно зимой.
1: Анан, қошымша запасқа батарейкалау жүріп керек екен,
0: да? Да, обязательно. Просто вот пачками целыми закупайтесь на ближайшее время. Друзья, мы хотим сегодня еще раз рассказать про БРК Групп. Мы еще раз убедились, да, что Восток-7 – это современный микрорайон, где все создано для комфортной жизни.
1: Ола. Дал ұшыл батерлер туралы билейп, анан сіздағы жаңы батерлерінің планынап жүрсеңіз, санда Восток 7 долбормінен сөзсіз танышып көріңіз. Ген жана жарық батерлер, заманбап архитектура, автоунасыз, қоопсыз қоро, өніккен инфраструктура, жана пайысыз бөліп түлі мүмкіншілігі сіздің тура тандоңыз болушу толық мүмкін.
0: Ошы автоунасыз, қоопсыз қоро дегенде, айва, жақшы белгілеп кеттің, да? Мне кажется, прям такая вот глобальная проблема, да?
1: Атын елерін,
0: да?

0: Да, все верно. Друзья, желаем вам удачи и в выборе, да, стройкомпании, в выборе так, жилья, да, крыши над головой. Делайте, пожалуйста, всегда верный выбор. Утренний лайф на Авторадио продолжается. В скором времени объявим очередного нашего победителя и подарим 2 билета на концерт Бека Бурбиева.
1: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчин. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
10: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно, температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио.
16: 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчи. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрены кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главные события этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчи. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрен кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекитке ийже.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Улучшай свое летнее настроение!
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус.

0: В Ошкеджилобадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
1: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Приемная кампания в высших учебных заведениях Кыргызстана пройдет в 5 туров. Об этом агентству 24 сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций. Первый тур состоится с 13 июля, второй – с 20, третий – с 27, четвертый – с 3 августа, а пятый тур – с 10 августа. Всего на 26-27 учебный год вузам выделят 10 тысяч образовательных грантов. Пороговые баллы остались на уровне прошлого года. Прием в вузы будет осуществляться онлайн на платформе «Абитуриент онлайн». Вузы зачисляют на основании результатов общереспубликанского тестирования. Исключение направления искусства и физической культуры. С 8 июля 2026 года запускается сезонный прямой авиарейс по маршруту Ташкент-Тамчин. Как сообщает компания аэропорта Кыргызстана, полеты будут выполняться один раз в неделю по средам. Время пути составляет 1 час 20 минут. Новый маршрут обеспечит туристам из Узбекистана быстрый и прямой доступ к побережью Сыкуля. В Бишкеке продолжается строительство современного культурного центра. Как сообщает мэрия, в здании предусмотрен кинотеатр на 420 мест, музыкальные и театральные классы, выставочный зал на 330 мест, фудкорт, а также пространство для проведения культурных и общественных мероприятий. Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Аламиден бірден турақ жай іздеп жатасыз ба?
5: Тоқтай тұрыңыз.
4: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0550-770-401.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 6 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области облачно, возможно, осадки, днем тепло до 22 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. А в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Али, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощь жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Bu şehirde ben dostlarının altında çok periden korpagondu yürendim. Dostlardı taktım cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümderini önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep. Kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuuda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeyin ulanat.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
5: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
6: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Райан Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Райан Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся. Об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощи жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской Республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокорской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся. Об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдеры будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощь жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской Республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Твой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбард-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбард-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников.

0: мошенников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное. Дарите же.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся. Об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощи жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Дернома.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: написала им.
1: Орс, все хопсал.
0: «Форсаж» – мой любимый фильм. «Скорость», «Машины» и «Крутые трюки» – топ. Авторадио, вам салам, деген СМС білдіресін ұзатқан кен.
1: Аман есен оқу алғаныңыз ба, біз қуаныштамыз.
0: Қырқызандары чілі біздің досы ұскен. Қырқызандары 42-18 номеріне ақтаған абонент раз чылық білдіреміз, білдіреуіңізгі. «Интерстеллар» тасмасын қайталап көрім дейді, барына көріні дағы сұныштайым дейді, Айжан Азат көрдің өрбеле деген Айбек атты ғарманы ұсыз атқан кен.
1: Бүгін айой ностальгияға батыватамыз, себепті менде баяғы өзіңдің тандо тізмең болады ғой кино тасмаларда. Ошол баардыгын угармандар жазып атат. Мен көрүм келип атат да бүгүн үйгө барып алып. А бирок ага чейин биз байкеле ойнобузга башпакалыз. Өтөгөндө белек ойно утам деген угармандарыбыз күтүп калды окшойт. Автоледи ойну старт алсын.
2: Автоледи ойну авторадиодо.
1: Ойынға қатысып жеңіске жетуіңіз самаған болсаңыз, анда бұл мағлұматты құн қойып оқушыңыз керек болады. Анан тура жауапты біздің 0709 118 118 WhatsApp номерімізге ұзатышыңыз керек.
0: Мына сыртқары біз автоледінің жеңушісі қандай белекей болады? Мына ошол турасында дагы айтып өтпөсөк болбос. Біз Қырғыз Республикасының әйел артисті, Қырғыз елінің сүйіктүрчісі Бекбурбиев сіздерді ұнатылғыс музыкалық кечеге шақырарын ескереміз. Сүйікті ұрлар, жанды үйін өзгөчө атмосфера жана ысык көлдүн жээгиндеги бул концертке барында қаласаңыз, анда сөзсіз түрде бұл ойынды активді ойныңыз Чолпан ата ипподромында 17 июль күні сағат 18:30 болып өтеді. Мен бастап бердім, анда байбай толқындан тұрамын.
1: Қана.
0: Бүгінгі біздің автоқарманымыз дүние жүзі бойынша миллиондаған айдоочулардың алғашқы унааларының бірі болып қалған. Бұл модель алғаш 1998 жылы Түштік Кореяда шығарылған. Аның дизайнын атақты италиялық Итали Дейзинг студиясы түзген. Анан баш шаар үчүн ыңгайлуу жана үнөмдүү автокатар иштелип чыккан бул модель көп өтпөй дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнө сатыла баштаган. Кийинчерээк General Motors компаниясы тура кантип айталын билбейм, бирок ошол айтор ушул брендти сатып алгандан кийин айрым өлкөлөрдө бул унаа башкача аталып калган экен.
1: Кыргызстанда да көп көрөбүз, э?
0: Көп, өзгөчө түштүк жакта бар. Бул кайсыл бренд жана модельди ойлойсуз? Биринчиси Chevrolet Spark, экинчиси Daewoo болуп калабы?
1: Daewoo Matiz.
0: А ошону айта албай жаткам үчүнчүсү Kia Picanto. Оңой эле. Оңой эле жеңүүчү аталасыз.
1: Анда угармандар туура жоопту сата калыңыздар дагы жеңүүчү аталганга толук сизде мүмкүнчүлүк бар. Оо, бул жакка келүүдө билдирүүлөр акыркы сандары 4107 абоненти менимче туура жоопту узатты. Экинчи вариант Daewoo Matiz туура жооп болчу. Колчоолар болсун. Жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Байгебизди кубануу менен кош колдоп тапшыра алдагы албетте алдыны көздөй кадам узуланталы. Темага андан сырткары куттуктоо саламдарды алдыда окуйбуз. Андыктан узатып жетишиңиз. Ага чейин аба ырайы кандай болот экен, ошол тууралуу маалыматты да угуп койбосок болбос.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус. Ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов. Ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
4: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах

0: и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разница компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощь жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской Республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пицца!
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: АЗС

0: скидку узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осындай автокапелла ойыны. Достор, ким ырдады? Ошону гана табышыңыз керек болот. WhatsApp номер 0709 118 118. Менимче бул аткаруучу агабызды билбегендер, жакшы көргөндөр жок, жакшы көрбөгөндөр жок ко эсем, баары тең сүйүп чыгармаларындагы жакшы көрүп угат. Андан сырткары эми даткай ымыры элестетсең,
1: өзүнүн эле репертуарындагы ырды ырдады бул мырза. Анан кайсыл ырчы мырза деп ойлойсуз? Бизге узаттыңыз жана албетте дароо эң алгачкылардан болуп жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 85-86. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул мырзанын аты дагы Замир экен, элестетсеңиз. Туура жооп Замир Арыкбаев.
0: Кол чабуулдарды арнайбыз. Биз бүгүнкү күндүн эсебинен куржунубуздун түйүнүнө жеттик окшойт. Белектер куржундунчу. Соңку байкелүү оюнубуз мына ушундай болду. Куттуктайбыз дагы алдыдагы соңку келген куттуктоо саламдардын алкагында биз угушабыз жана күндүн темасына билдирүү калтырганды унутпаңыз.
2: Авто акапелла. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
4: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барсо, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте

0: автостарт.kg. Автостарт. Надежный аккумулятор. Уверенный старт.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
12: Экарай! Все, что нужно, покупай.
13: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
12: «Экорай». Натуральность выбирай.
14: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощь жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: көрмөз. Жай кымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Деятельность лицензирована.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио.
5: 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Исык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки.

0: кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Pulse Fitness дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм, твое здоровье.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: на радио.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощь жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Экарай! Все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: «Экорай». Натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Роше KG, и по телефону 0500. 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Исык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости

жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и УИМ F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдерам будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощи жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 7 июля, в некоторых районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.
11: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека.

0: Айкека. Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
1: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб. Амирчик. Бегиш. Мирбек Атабеков. Акха. Джаман Т. Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Лэвен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Лэвен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень божественно!
2: Это пирог!
1: Грибы в сливочном соусе нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямба-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямба-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.